вечен, видно пришвидшен, з добрим чекуми, вічно сречен, сречно вечен, видно пришвидшен.